Жидкость, жидкость, горящий, я снаряд, я снаряд, жидкость, жидкость.